ней бия французский плясач. Жиль, земни на сила теже, ню не беже. Ведь с 10 лет прима балерина от славы, балета от дице, миланске, скале, мика, бале. Судьбина ней била танец, плес, балет. Покле Милана, Венеция,